0: Bad cock.
1: Малы красавицы. Без французской булки. Любовь шампанское.
2: The spanking.
0: That's amazing. Cock. Bad cock. Cock.
1: Упоительный в России.
0: Bad cock.
1: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
1: И только
0: bondage
1: в голубых глазах
0: торта. Как
1: упоительный в России.
0: Bad cock.
1: Пускай все сон, пускай любовь.
0: Dark fantasies.
1: Ну что тебе, мои
0: the semen.
1: На том этом свете буду вспоминать я.
2: Billy Harrington.
0: Cock.
1: Упоительный в России.
0: Bad cock.

0: blue sky, любовь.
1: Dark fantasy.
0: Ну что тебе, мои...
2: The semen.
3: Fucking slaves.
0: На том этом свете буду вспоминать я...
4: Billy Harrington.
2: Как...
0: Упоительный в России...
2: Big bad cock. Cock.
0: Упоительный в России...
2: Big bad cock. Как
0: упоительный в России...
2: Big bad cock.

0: two fat cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Deep, dark, fantasy.

0: по другой планете.
1: Начальник Билли Харрингтон.
0: Вообще я с образованием. Родители хорошо занимались okay. воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или
2: celebrate или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять.

0: ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят,

0: Московским побережьем звучит.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова Батава для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земля, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
1: Fisting some ass way next door.
0: Доволен, выписывает.
1: $300.
0: Рекомендует меня всем своим друзьям. Вы слышали? Он рекомендует меня всем своим друзьям.

0: сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы. Охуенная песня. А дальше как?
1: Finger in my ass.
0: Я буду вот здесь же нормальные песни.

0: Нас нет имен, ни парка. Обуздать нельзя ни одна
1: Dungeon.
0: Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из нас обречен замечать
1: Come.
0: Мироздание и
1: Do anal.
0: Мы запрещенная. Без тайного рукопожатия сочиняем стукачок, ведь мы запрещенная.

0: следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок. Городской непрошенный лет столько под рубищем будущим тубус успешно несущий
1: пенисы.
0: У нас нет ни

0: Thank you.
1: Ты чё там? Ты офигел? Я? Это было... Очень сложно. Это чисто...

0: ass.
1: Which man? Dein Bag.
2: Dungeon Master.
1: Вы всем. Я взял. Вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаос. Я взял твоя. Ass. Yeah.

Я кручу, і запавши листви, і черчу себе з вічного піска, мене манять, поэтому і ці со мною всегда. Я ось спросил ее, будеш пить? Говорит, типа, блин, ну я не спросил, что у тебя, сука, я спросил тебя, будеш пить? Ищи меня по dungeon, зови меня на party. Я беру, иду гулять по dungeon, я пишу на руке, на ней

0: Ты меня зовешь, чтобы знала ты.
1: If I don't do anal,
0: узнаешь меня, и я.
2: Fuck you!
0: Через мили и.
1: My ass.
0: Вот тебе моя.
1: Come.
0: Ты зовешь меня, чтобы я.
1: Stick my finger in your ass.
0: Oh yeah. Полетели сквозь.
1: Deep. Dark fantasy.
0: Занавешенные.
1: My cum.
0: Чтобы ты.
1: Swallow my cum.
0: Я буду твоим.
1: Dungeon master.
0: Полетели сквозь.
1: My anal.
0: It's под обстрелом и под огнем. Чтобы ты.
1: Don't touch me there.
0: Я буду твоим.
1: Boy next door.
0: Миллион.
1: Finger. Friend you. Ass.
0: Миллион.
1: Dick.
0: И
1: ass.
0: Миллион веков. Тебя одну. В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой.
1: Hey, no.
0: Ты зовешь меня, чтобы я.
2: Fuck
0: you! Сквозь.
1: Deep, dark fantasy.
0: Занавешенные.
1: My cum. Swallow my cum. Dungeon master. My anal. Don't touch me there. Boy next door.

0: что...
1: Stick your finger in my ass.
0: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
0: Прошло...
3: Dan?
0: И научился жить один.
3: И у... Master.
0: А это пять причин. Первая причина это... А вторая...
3: Boy next door.
0: Третья это все твои...
3: Gay website?
4: Pull up our pants.
0: Четвертая причина это...
3: Bondage?

0: fucking coming.
1: Попробуй.
0: Anal.
1: Надо, надо. Опять кажется, что кружится.
0: Latex glove. Come.
1: Мармеладный яичник.
0: Swallow.

0: хочу иметь Бакарди. Я только от тебя. Пускайте. А я забудь, что все вокруг. И плюю. Возьми мое тепло.
1: Ты семена.
0: Ты слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам. Ты слышишь? Ты знаешь, теперь ты будешь и моим. Но

0: Рейно.
1: Все по кругу снова. Посылаю этот и не слышу ваших. Затыкаю.

0: Taste the dollar to play with my anal. Taste the dollar to fisting my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.
1: Очень здорово все-таки.

Потерял, ты был учителя, теперь это не для тебя. Кем стал тупой щеляк? И зачем тебе лям на теле? Ты хуй, тебя кем стал? In my anal. Yeah, cop.

0: Бэм. Встал, Бэм. Я потерял, ты был учителя, теперь это не для тебя. Бэм. Бэм. Встал, тупой
1: учителяк, и зачем тебе лям на теле, ты Бэм. Встал, In my anal. Back up.

0: снова я. Ну что, я так поняла, этот кто-то тебе тебя дозвонился. Сочувствую. Че я звоню? Да, сегодня
1: червя
0: по поводу переизбрания нашего горячо любимого. Я твое отношение к этому знаю, но сходить стоит.
2: Stand here today.

0: Кайкину
1: Мастер. Киви. Bad cock.
0: Холодный на скамейке.
1: A boy next door.
0: Без суеты. Братва, прикинь.
1: Come and they know.
0: Хлопочет, кружится.
1: I come.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
2: семена
0: навсегда надежно
1: Dungeon
0: схоронила. Какая
1: Fisting
0: лагеря.

0: Настя. Пришла не в наказание. Нам это словно с ней краткосрочно.
1: Одень и ты свой наряд. И семен
0: желтых и багряных. И снова наш отряд. От этой осени чуть
2: камень.

0: оглась, укутались в плащи. А где-то
1: тестинг
0: под гармошку остынет от жары. Родные соберут тушку и на поспешат, не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность, какая
1: фистинг
0: в лагере.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cumshot.
1: Suck Dick.

0: Нико, Нико, долго.
1: Brother, I love you.
2: Oh, shit.
3: И ни с того ни с сего посрывались вдруг. Один довольно высоко, у другого. Думают, раб.
4: Full dungeon.
3: Дружба, я тут.
4: Some escort work.
3: Вокруг почты мне.

0: будет кругом светить, может быть вовремя свинтить перформанс с табличкой. Так не смог повиснуть. Ты это то, что ты создал.
1: Move your tongue around more.

0: Любил ли я себя, я разлагавшийся
1: in dungeon.
0: Я покалечивший
1: my fucking anal.
0: Хватит
1: bondage.
0: Затравленный как я был в себе жесток. Мы опоздали на вот
1: как?
0: Но нахер.

0: Point. У каждого здесь есть своя
1: именно.
0: Как правильно здесь Point. Я не знаю. Лишь хочу
1: This thing
0: своих много
1: Finger.
0: И на взлетке, чтоб
1: именно.
0: Как отлетали
1: Swallow cum.
0: Друг на друга под утро. Ведь нам не
1: This thing
0: вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много
2: знаешь.
0: Лишь просто тает.
1: Yes.
0: Вместе
1: fucking coming.

0: bad cocks.
1: Но я все только
0: this.
1: Коли слово мне дадут, то я скажу.
2: Ass we can.
0: Кто the finger in my ass.
2: Уже spanking.
1: Не будет, я не себе не
0: слышу.
1: Нравится не ебет, если нет под солнцем места, то землю накроет.
0: Come.
1: Никому не дам, не дам.
0: Suck some dick.
1: Ну, я никому не дам.
0: Dungeon.
1: Наполеону станешь
0: как? Он
1: будто как окаменевты. Когда
0: really?
1: Хорошит планету капельками.
0: Hot
1: собирайте.
0: Semen.
2: Sex.
1: Потому что
2: brothers.
0: Gay.
2: Ass.
1: Другие опорочены. Одна любовь, остальные по одиночеству. Но одна.
0: My ass.
1: Два. Три. Надежда — это вероятность кубика. И заебавший нас давно детерминизм говорит, что
0: fantasy.
1: Рассматривают в кубе.
0: Cox.
1: Или как в копне. Копне.
0: Semen.
1: Или копне травы, дымящие в одну и ту же точку. И в той точке я
0: до
1: землю, она
0: fisting.
1: До последнего.
0: Anal. Semen. My cum.

0: систему. Эй, но.
1: Собираю вещи для
0: секс.
1: Там будут сладкими обещаны.
0: Ass.
1: О, а мне вот звезду, бэм, не смеется, как во рту, но им все в

0: next door.
1: Не дано! Я словно пробируюсь сквозь толпу. Тебя от города подарю. Пока ты...
0: Гей веб-сайт.
1: Заристем! Или... Толпе, как и всем! Кто будь уверен, я сзади стою.
2: Шанс я не упущу.

0: You anal.
1: Я дам тени. Почувствуй.
0: Come with that cock.
1: Позади. Раскрытие дам тебе.
2: Сакшен.
1: Не плюс один к моему.
0: Семен.
1: Ты думал, сейчас пойду. И сифилис задолбю.
3: Билли Харрингтон.
1: Стоит уж давно.
4: Get your ass back here.

0: меня вид.
1: Boy next door.
0: Может даже... 300 бак. Но меня я прошу.
2: И прости.
1: It's a fucking deal.
0: Не я такой, это ass. Такой.
2: Ну да,
0: может. Но чтоб тебя мне победить. Близок сказал.
3: You must pull up, Бот. 4-4-4-4.

0: можно сдохнуть от тоски. У твоих труб затвердели соски, потому что я рву на куски. Что бы ни случилось,
1: boy next door.
0: Нет, парень, тебе нельзя.

0: You know I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: Я напьюсь, я семена напьюсь, я так хочу.
0: Fingers stick.

0: You know I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: У тебя там давно уже своя жизнь. У тебя там, наверное, новый
0: мастер.
1: С кем ты
0: do

0: будем
1: фингерстик,
0: как настоящие. Алло, привет, ну как?
1: Bad cock.
0: Ничего не изменилось с тех пор, как ты ушла. Ну как там твоя?
1: Dungeon.
0: Я все еще

0: finger. $300. Fisting.
1: Boy next door.
2: Я бы бомжевала возле. Ты бы стала самой бедной из.
1: Leatherhead.
2: Если мне платили.
0: $300.
2: Каждый раз,

0: бой.
1: Каждый раз, когда
0: door.
1: Твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда
0: fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда
0: this thing boy next door.
1: Под дубом шевала ползлет. Я бы стала самой бедной из них. Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я думаю о
0: fucking slave.
1: Под дубом шевала ползлет.
0: Get your ass back here. Fucking coming.
1: Лещет нам на двоих одна.
2: The semen.
1: За окном темно в окне.
0: Boy next door.
1: Лампочка над парком. Я опять
0: стык
1: на пальце.
0: Ass.
1: Пахнул как
0: dungeon master.
1: Ты хочешь меня?
0: $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow. Boy.
1: Ты любишь там уходить. Ты спас его перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой?
0: Next door.
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя.
0: Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: Словом ты мистер.
0: Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
0: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил.
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонки.
0: Stick.
1: Если бы.
0: Dungeon master.
1: Ты. Стала я. Если б мне платили.
0: $300.
1: Каждый раз, когда я.
0: Fisting. Boy next door.
1: Я бы бомжевала. Я бы стала самой бедной из
0: них.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда

Славка, ты знаешь, кто я? Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин в русском...

0: Сломал прогресс. Как меня фак, мир моего.
1: Boy next door.
0: Убил
1: фак.
0: Аин в реанимашке.
1: Рэмбо Стив.
0: Пашка кукла
1: Finger.
0: В жопе Алекс Лили. Ты понял, мне это не сказка, если
1: Gachi.
0: Ремикс Кремлю продался.
1: Yeah.
0: Я зазнался раньше, чем ты начал делать
1: Сак,
0: сука.

сказать за секс. Не смей при мне говорить за секс. I'm fisting. Самый дешевый anal. Тебя нет на YouTube. Ты как артист. Никто пошел на хуй. My сел на бок. Ну по какой статье? Вообще мне похуй. Fuck your subject and lick my balls. My молодой Владимир в этой игре. Russian sex. Для вас это fisting ass. Russian sex. Для нас это fuck your ass. Это that cock. Flex это gachi. Bless. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Russian gay. Коэн. The semen. И водка. Russian bondage. Из Нигодога. Волшебный данж. Долбоеба в хуле. Кто, если не я, Владимир Путин? Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин.

0: И я бросила
1: руки,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking come.
0: Залила ее.
1: The semen coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть там.
1: Boy.
0: И я бросила
1: руки,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking come.
0: Залила ее.
1: The semen coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть там.
1: Boy.
0: Я не слушаю.
1: Oh, master. Stick finger.
0: Юность, волосы,
1: в... oh, oh.
0: Красота.
1: Shit.
0: Мы жить
1: Maggot.
0: Уродливых серых этажей. Приглашаю на
1: Marty.
0: Ничего не стесняясь.
1: Ты
0: ощущал еще за километры у тебя.
1: Bad cocks.
0: У меня запах.

0: залилаю.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через
1: тебе достаточно,
0: чтобы быть с тобой. И я бросила
2: дунжин,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking come.
0: Залилаю.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
1: Boy.
0: Кроссовки.
1: The semen.
0: Встречал закаты на
2: Party.
0: Если мне внутри, то почему-то громко.
2: Fifing.
0: Я ее уничтожила. Хорошую ученицу.
1: С обрывом
0: прошлое. Это ради тебя одного. Эти красные
1: Dicks.
0: Красные вино. Ядовитые улыбки. Провожаем мы с тобой. Нас уже не исправить. Я бросила сжигать тетрадки и портфели, закурилась. Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Я полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я бросила сжигла тетрадки и портфели, закурилась. Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Я полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
3: Come join us this Saturday at 7 p.m. You can watch the party live via the internet. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.

0: Где-то
1: Latex.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у
1: Альфа.
4: Мы готовы, дети!
1: Yes.

едят выкшим на Балтийскую и на море буду разом кораблем. За себя на.

0: Rodrigo Doga.
1: Где качается на дюнах Шереметьевский
2: Бакар.
1: И у вас корейский
2: Данжин.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: Boy Next Door.
1: На

Славка, ты знаешь, кто я? Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, в русском Владимир Путин.

0: Как меня фак, мир моего
1: Boy next door,
0: убил
1: фак
0: Аин, в реанимашке
1: Рамбл, Стив,
0: Пашка, кукла,
1: фингер
0: В жопе, Алекс, Вильд,
1: Вайлы,
0: ты понял Мне это не сказка, если
1: Гачи,
0: ремикс Кремлю продался,
1: yeah
0: Я зазнался раньше, чем ты начал делать
1: Сак,
0: сука

0: можешь рассказать за
1: секс.
0: Не смей при мне говорить за
1: секс.
0: I'm fisting. Самый дешевый
1: anal.
0: Тебя нет на
1: YouTube.
0: Ты как
1: artist.
0: Никто пошел
1: на гей.
0: My fisting. Сел на
1: дик.
0: Ну по какой стадии? Вообще мне похуй.
1: Fuck your suck dick and lick my balls.
0: My
1: fisting. Yeah.
0: Молодой Владимир в этой
1: gay.
0: Игре
1: Russian sex.
0: Для вас это
1: fisting ass Russian sex.
0: Для нас это
1: fuck your ass.
0: Как это
1: that cock.
0: Flex это
1: gachi.
2: Bless.
3: Yeah. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин.
0: В русском
3: гачи. Владимир Путин.
1: Russian gay.
0: Коэн.
4: The semen.
0: И водка.
1: Russian bondage.
3: Из Нигодога.
0: Волшебный
1: дунжин.
0: Долбоеба в хуле. Кто если не я? Владимир Путин.
3: Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. В русском

0: Boy, the next door.
1: Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес
2: Гачи.
1: Тауш с песней. Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: Прибавь мне, я не прикасаем. Я не люблю эти звуки, ведь мы не
1: do anal.
0: И я своим называю
1: Dungeon fucking deep.
0: Only знаешь мое имя, ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
2: Семен,
0: я зову его прям сейчас, я в другом
2: Семен.
0: Я не знаю, в чем твоя
1: spanking,
0: ведь нету
2: Семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
1: Dark August fucking

0: dick.
1: Мы друг другу не шлем. Не... Зачем? Было сказано, нет больше проблем. Даже мне незачем знать. Но от мои давно пора порвать. Темным облаком лежит во дворе. Глупо все то, что было в игре.

0: suck some dick.
1: Gay bang.
2: Бля, очень красиво. А лишар гостал до хуя.
3: The
4: semen.
5: Fisting.
6: The spanking.
7: Suction.
8: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
9: Welcome to the club, buddy.
10: Oh yeah, I'm fucking coming.
11: Thank you, sir.
6: Pull up on my pants.

0: know?
1: Fisting.
2: Deep.
3: Это what's the boy?
2: Coming.
3: Вроде не похоже на...
2: Getting party.
3: Знаешь, как...
4: Semen.
3: Моих. И тебе не надо ждать...
2: Gay boy.
3: Чтобы ты меня увидел голый. Смотри. Я

0: знаешь, как
1: Симен
0: Майк. И тебе не надо ждать, чтобы ты меня увидел голый. Смотри.

0: Finger.
1: Бой.
2: Тетя Наташа любимая, це наша, к тому же она...
1: Бой next door.
2: Ну что же, тетя, вы нам пришьете...

0: action.
1: Чёрт, байкам.
0: Чёрт,
1: байкам.
0: Я сижу за
1: ass.
0: И увожу тебе
1: джерба.
0: Причём тут
1: байкам?
0: Причём тут
1: байкам?
0: Я просто сажусь
1: fisting.
0: И увожу.

0: come.
1: Черт, ты
0: I come.
1: Я сажусь за
0: yeah.
1: Увожу тебя. Причем тут
0: I come.
1: Причем тут
0: I come.
1: Я просто сажусь.
0: Fist

0: had a game.
1: Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Н

0: Он пишет демо. Что ты скажешь, пирата, ты мультипликатор. Хоу, я
1: допустим. Dungeon Master. Bad cock.
2: Oh,
1: hey,
2: J-Cock.
1: This thing...

0: ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: 300 bucks.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай, кислотный.
2: 15.
1: Hey, кислотный.
2: Spanking.
1: Hey, кислотный.
2: Coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.

0: suck some dick.
1: Меня с тобой позови, ты перестань удивляться. Ты лучше поверь, что я могу...
0: Fucking coming.
1: Что могу быть...
2: What's this?
1: Yo.
3: Master.
1: Hey.
2: Liz.
1: Hey.
2: Call the boy.
1: Давай веселей. Давай, давай, давай, давай, кислотный.
0: This thing.
1: Hey, кислотный.
4: Spank him.
1: Hey, кислотный.
0: Coming.
1: Hey, давай, давай.
2: Fucking Liz.
0: This thing.
1: Hey, кислотный.
4: Spanking.
2: Coming.
1: Hey,
0: this thing.
1: Hey,
4: spanking.
1: Hey,
0: coming.
1: Hey,
2: fucking slave.

0: всего лишь секс.
1: Мгновение назад я был уверен, что
0: сетка
1: растопимой. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
0: subject.
1: Ну как же я несчастен днем.
0: Your finger in my ass.

0: Секс.
1: Крыши частных
2: Слэйш.
1: Улица дворов.
0: Лишь
3: как семен
1: клеют.
0: In my ass.

0: Сука, туда, где меня ждет Алло. А за ней пустая
1: Pan. Loop it up.
0: Немного я утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: Fingers.
1: Website.
0: Fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой. АПК.
0: Next door.
3: Do anal.
2: Не ищи. Для твоего
3: ума
2: сел.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый.
4: Fucking slave.
0: Ass. I'm good, Master.
2: You gotta respect.
0: Fucking coming. Move your tongue up.

Открыл ты грусти трамбон, мой Сэнди тромбом. Это станет тебе гробом, если то мы громко. Я просто тут это боксов танцуй, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо. Я просто тут это

0: Когда были молодыми, друг друга так любили.
1: Billy Master.
0: И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, мы с тобой.

0: through anal.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Well, master.
1: Строгой плохо спится и чуть качается пупок.
0: My cock.
1: В кармане
0: fisting.
1: Для Тани мелькну за точку, как вахир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лошадь не Тимин, а Чефир.
0: Мой номер is 300 bucks.
1: На
0: пенок
1: гречки. А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: bad cock.
1: Кричал мне
0: sure.

0: is $300.
1: Gay sex.
2: И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: колючка. Lube it up.

0: is Green Hanukkah. Hey, no.
1: Раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Учил посуду.
2: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
2: бичу
1: опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: мягкая.

0: семен.
1: Новая наркота, формула. Чище, чем лабораторный МДМА. Я объявляю секс в городах. Окрашивают танцы в розовые цвета. Ведь это дерьмо. Обвизанный в ноль. Продукт. Без...

0: Селком.
1: Я кручу и запавши листвы, и черчу себе из вечного песка, меня манят, поэтому и эти со мною всегда. Я ведь спросил ее, будешь пить? Говорит, типа, блин, но я не спросил, что у тебя, сука, я спросил тебя, будешь пить? Ищи меня по dungeon, зови меня на party. Я беру и иду гулять по dungeon, я пишу на руке, на не перестану.

0: очень. Тебя с танцпола под покровом. Цвет
1: вот именно.
0: Голубые очи, пакуй.
1: Like that's club.
0: Утром рейс на
2: Sunshine.
0: Пускай ведь нас подождет.
1: Just lube it up, that turns me on. Like that's club.
2: Infinity.
0: Infinity.

господин, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: Цитика, я пока на краш. Суки твои буду
1: фистинг.
0: Она зовет меня
1: мастер.
0: Я легенд как твой. Но такой
1: каминг.
0: Под Вилсом.
1: Май кам.
0: Дум эт не пох.
2: Тёрт на
0: пох. Хуй огромный как пенис. Но мне прыгает жопа.
1: Fingers
0: turn a sucker. Я тебе чё?
1: Do anal? Latex glove.
0: Работал.
2: No.
0: Но теперь буду. Чё ещё типа?
1: Bondage.
0: Сделал деньги на
1: dungeon.
0: Да это так, но надо.
2: Fuck up, boy. Fuck you.

0: Well, dungeon
1: bomber. Порвали сети фонарей.
0: Бомбик.
1: Касались ролики по полотруарищу.
2: Лоббомя.
1: Сами.
0: Нахуй.
1: Вы.
0: Бомбер.
3: Сами. Сами. Сами. Сами. Сами.
1: Сами.

0: Похоже на вождение без предупреждения.
1: Now! Напали!
2: Really?
1: Мы погали! Смеялись, толкали!
3: Steve Randall!
1: Вставляли!
3: Swallow fucking cum!
1: Что, я не мочу?
3: Эрик,
1: жарим!

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
0: Folk matter.
1: Помогло.
3: Semen. Baggage.
1: За полчаса сожгло. Но в ночной
0: and dungeon.
1: Кто-то рявкнул.
4: Прошу прощения, а это
5: Мургей?
6: Да-да, говори.
4: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
6: Сколько?
4: Ну, 300 рублей найду.
6: Ты чё, ебанулся?

0: Suck dick.
1: Тому как в это время те, кто наверху учит.
2: Anal penetration.
1: И пока дик вертикально поделен, она хватает машинально постели, даже не просыпаясь, мой дик. Но я улыбаюсь ей и понимаю, что фатально потерян. А лучше рассказать постепенно, все это началось с того звонка в понедельник.
3: Привет, это Кира.
4: Да.
3: Ты вообще хоть...
4: Assisting...
3: Тебе Семен. Тебе вставать. Тут еще какой-то...
4: Гей.
3: Фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон, но...
5: Come on, let's go.
6: Я помню все, что было между.
5: Fuck you!
6: Снова без одежды. Как же все так получилось?
4: Master. Assisting ass.
6: Закрой глаза, представь, что будет нечто.
7: Yeah.
6: Просто без одежды. Ну зачем?
4: I'm fucking coming.
6: Я люблю тебя.
0: Ты кричишь мне. Suck some dick.
4: This thing ain't no.
0: Dick. Hot sex.
4: Fucking cum. Fucking
6: cum.
4: Swallow my cum. Swallow my cum.
0: Ты кричишь мне. Suck some dick.
4: This thing ain't no.
0: Dick, hot sex.
4: Fucking cunt, fucking cunt.
7: Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks.
8: Semen.
4: Master. This thing ain't no fucking slave. $300.

0: знали
1: и
0: и когда-то шли в бой. Не без вас этот мир стал пустой. Знали и

0: master
1: semen
0: coming.
2: Живым. Пусть небеса для
0: yes.
2: разгонят
0: fingers.
2: Пусть в небесах свободная
0: my love.

0: Suck some dick.
1: Gay bang.
2: Купля очень красиво. Але шарка стал до хуя.
1: Помаха and anal.
3: The semen.
4: Fisting.
5: The spanking.
6: Suction.
1: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
7: Welcome to the club, mate.
1: Oh yeah.
8: I'm fucking coming.
9: Thank you, sir.
5: Pull up
1: on my
5: pants.

0: Грязь чего? Swallow my cum. Идет по пятам. Чужим сомкнулся
1: door,
0: и бесится Van. Чужим сомкнулся
1: door,
0: и бесится
1: Van.
0: Десятки
1: fingers

0: on the cab.
1: Don't stop. I'll come over to you.
0: On the cab.
1: Don't stop. I'll come over you.
2: Так крепче
1: swallow my cum,
2: врываясь во вражеский
1: ass,
2: наш
1: horny,
3: скачи,
1: как
2: мы
1: coming
2: домой, наши
1: horny,
3: скачи,
1: как
2: мы
1: coming
2: домой.

0: когда на
1: гей вебсайт
0: вдруг запляшут облака и
2: full master
0: напиликает на
1: дикс
0: с белым холодом
2: latex club
0: начинается
2: my car
0: suction начинается
3: the spanking
0: с белым холодом.

0: Latex Glove. My cock.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex Glove. My cock.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
3: Bad cock.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Отпускай.
3: The semen.
2: Spanking. Really hairy.
0: Amazing.
4: И тогда на
0: gay website.
4: Запляшут облака. И
0: full master.
4: Запиликают нас.
3: Dicks.
0: Latex glove.
4: Начинается.
0: My cock.
1: Suction.
4: Начинается.
2: The spanking.
4: С головы.
0: Latex glove.
4: Начинается.

0: это все позакрывали нахуй. Вообще сейчас просто едем ближе к тоже пиздец у тебя, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up and it's a long process.
2: Именно.

0: наш
1: Гей-парти.
0: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
1: гей-бандаж.
0: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет.

ответе. Настанет дня ослепительный, no... бланку засветим мы два столетий. И нам не нужен глушитель, но не работают brothers. Репите, а я все жду тебя в данжен. Между

0: хочется
1: пять как
0: и не хочется. В руках опять сто лет.
1: Long latex glove.
0: Да что такое?
2: Fight me, boy.
0: Сказал бы что ли,
1: master.
0: Какой? То не отхожу от будильника. Но вместо светильника.

0: Stick your finger in my ass.
1: Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю
0: семена,
1: но ты теряешь
0: камень.

0: не могу позабыть твое
1: Эйно,
0: твои движения в
2: Симен
0: белом.
1: Ты как?
0: Я не отпущу, иди. Проходит медленно,
1: как so horny.

0: The semen.
1: Сладкое
2: клубы.
1: Not I'm not
2: fucking coming.
1: Пропадаю в
2: my ass.
1: Запытаются.
2: Tops. So horny.

0: 같이 가름이
1: Brothers,
2: Seamen,
0: Oriki, Yet, Kaganet, Damim,
3: Performance Artists,
0: Kaniki, и с высоты вам шлем.
4: Fuck you!
0: Трепал нам
3: Anal,
0: ветер,
3: Two Threat Cocks,

0: Скажите мне, anal sex. Со мной stick finger deep. Туда, сюда, а то погибнут in my fantasies. Моя любовь и красота. Don't stop. Мои страдания, минуты жизни в Dungeon House 4. И наши пантечки. Пускай пройдет на гей-вебсайт. Гачи горы мы и
1: Brothers.
0: Горьких нет, нет там им
2: performance artists.
0: Никит, и с высоты вам ждем.
3: Привет!

Dungeon Master. Anal. Ведь нам так хорошо, только сегодня я люблю тебя. Swallow. Latex Glove.

0: косяк.
1: Если ты прыгал, то точно нет пути назад. Каждому рядом со мной наш давно поебать. Если увидел, не избежать. Я знаю, где ты, но ты не знаешь, поколение.
2: Держу твои ноги, когда я сделал там. Я не нуждаюсь, как и мучил. Мы поколение, со мной

0: suck dick.
1: Тому как в это время те, кто наверху учит.
2: Anal penetration.
1: И пока жизнь вертикально поделен, она хватает машинально постели, даже не просыпаясь, мой дик. Я улыбаюсь ей и понимаю, что фатально потерян. А лучше рассказать постепенно, все это началось с того звонка в понедельник.
3: Привет, это Кира.
4: Да.
3: Ты вообще хоть...
4: Тебе
3: Семен. Через месяц вставать. Тут еще какой-то...
4: Дей.
3: Фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон.
5: Знаю, где живет...
6: Фэткак.

0: Fat cock.
1: В каких укромных уголках твои?
0: Эй, но.
1: Ее искать я таю от твоих волшебных
2: fucking slaves.
1: И мне так хочется тебе своих
0: bondage
1: сказать, я знаю, где живет
0: fat cock.

0: starting today, we must pull up our pants time and time again.
1: Я очень-очень
2: horny.
1: Вряд ли точно вспомню, сколько бочек
2: coming.
1: Пролил мой темный
2: dungeon.
1: Лого по полчищу. Но и сквозь
2: game.
1: Чувствую,
2: finger.
1: Щекочет. Мы морщим брови, ищем
2: Master.
1: Источник боли, чтобы щелкнуть кнопку и все закончить.
2: Fisting.
1: Досрочно, но все проще. Все-таки тоже немножко
2: Master. Don't do me.

0: Столько вариантов разные.
1: Latex love.
0: Самого сложил под этой землей. Я приду на кладбище имени сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов этого.
2: Real man. Boss industry.
0: Под этой землей.

0: fucking coming.
1: Yeah!
2: Улетает.
0: So fucking deep and ass.
2: Наша семена.
1: Yeah!
0: Turns me off.
2: Умными, глупыми.
0: Let's fucking coming.
2: Yeah! Высыхают на ресницах.
0: Mike.

0: zimy.
1: Tak.
0: И в
1: Дунбезе. Ой.
0: По памяти.
2: Ой.
0: Пойдет развращать и вместе с Агушей с той девочкой что-то давно.
1: Subject.
0: С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

0: Там под окном закат.
1: Так. Latex glove.
0: Тонка. И все, что недолго. Моя.
2: Ass.
0: На.
3: Я... Fuck leatherhead.
0: Здесь.
3: Хоть fuck slave.
0: Здесь. Как мне твоя...
1: Bondage.
0: Нужна.
1: Next door, semen.
0: Этапом из...
3: Nice,

0: умер.
1: The semen.
0: И умер.
1: The semen.
0: Стабильность.
2: Testing.
0: Ушел. Спасение.
2: Slaves.
0: Дело рук самих.
2: Slaves.
0: По тебе плачет мой перцовый.
1: Some dick.
3: The lash of the spanking.

0: огромное.
1: Семен.
2: Дик.
3: Что здесь у тебя?
2: Что здесь у тебя?
0: Дик. Грилл, мэн.
1: Семен.
2: Дик. Дик.

0: $300 to play with my anal. $300 to fisting my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.

0: Мы
1: вышли. Парас.
0: Прольем миру.
1: Секс.
0: Кто
1: гей,
0: а кто нет.
2: I swallowed the semen.

0: Two fat cocks.
1: Сколько времени не виделись с тобой.
0: Boy.
1: Может, год.
0: That turns me off.
2: That hurts.

0: Move your tongue around more. That turns me on.
1: Право жизни все, что мог, и не секрет. Я не свят, я виноват.
0: It's so fucking deep.

0: секс.
1: Крыши частных
2: улица
1: двора.
0: Лишь
3: семен
4: клеют, клеют
5: in my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Upload.
0: А за ней пустая
1: Pan. Loop it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: Fingers.
1: Website
0: Fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door.
0: Do anal.
2: Не ищи для твоего
1: шума
2: сел. Просто привыкай, малый
3: Slave.
0: Ass. I'm good enough, man. Fucking coming. Move your tongue up.
3: Slave.
0: Slave.

0: всего лишь секс.
1: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
0: subject.
1: Ну как же я несчастен днем.
0: Your finger in my ass.

0: Ты скажешь, что я
1: boy next door.
0: Что по ерунде
1: Fistings.
0: Своих галимый, бля, беспредел. Что иногда стоит включать голову, выключать
1: Fantasy.
0: И быть типа
1: hot.
0: И что

0: Бывает ли ты? Увы, бывает. Почему такое
1: спит?
0: А это хуй знает. И будет
1: дик,
0: и будет
1: ass,
0: и будет
2: bad cock.
0: Не ищите
1: Dungeon Master.
0: Тут никто не
2: Dungeon Master.
0: Смолкнет, с визгом порвется
1: ass,
2: бойч.
0: По мрамору будет выстрел, на пол отскок. И фонтан из шеи ебашит в
2: глаз.
0: Все стали как томатный сок. Ползи, ползи, ползи наискосок. Нет, это супер закрытая не задалась. Темнота лежит на Левадии, как на ранке мазь. Духуище, а потом мешки. Молодой, будут ярко сниться. А я отойду, я разденусь и я в то подводное, в котором я и
2: стик.
0: Да, я бандит,
2: гачи, гачи, мучи.
0: Я и бандит. Я в 93-м под летний
2: дик.
0: Эх, парняги из любили меня к хуям, к ногам и сверху прям.

Они здесь типа все поют это как. И в основном мне нравится позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробных. И вот тогда я...

0: nervous.
1: Man, fisting. So horny.
0: Копчу.
1: Bad cock.
0: Нет, не все мертвое неподвижно. Например,
1: Van.
0: Я в поясе, я ебать прекрасен.
1: My cum.
0: Как заря.
1: Ой.

Морес. Так было тоже. Только ты еще не знаешь о том, как будешь coming. That turns me on. И вроде те же пять в твоем плейлисте, но уже не они. Boy.